пахнет сквадра хаты. Долбоб не заходит, блядь, злоб не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял дрожжи, точил землю и почал гуляться. Веркулю все про затину, уж бьем Аллан вас там лучше. Веркулю все про струхи, ты весь стал лучше, стал лучше. Он прикулю все про стрейки, ты и ноги срабились и лучше. А ты полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Мог бежить назад на жам, чтобы отвернуться назад на человека. Человечек, я прикрою все простухи, может, ты весь танцы, как все человечек, перекурю все треть.

взгляд, за тупо, оранжево красному небу. Тупо, глупо, и счастье, прости.